0: l'atteignit, ses pieds coulant à l'intérieur de son cœur cassé. Toujours pas certain de lui. Sa crise de panique. Quand il pensa à cette chose froide qu'il avait laissée sur sa gauche. La crise de panique et la crise de panique dégoûte de soi quand il pensa. Il pensa à la douche froide qu'il avait laissée sur sa gauche. N'avait utilisé qu'une seule fois. C'était bien assez.
1: Longtemps, pas longtemps, dans l'étendue qui embrasse l'univers, je me suis mise au lit un peu avant le temps indiqué.
2: J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller.
3: В больницу с сотрясением мозга увозят 5 человек. Бастовать мирно сотрудникам французского ГУДР надоело. В окна завода и в полицейских полетели булыжники и тухлые яйца. Руководство крупнейшего американского производителя покрышек убедить так и не получилось. Филиал в Амьен-Нор закрывают, 1100 человек уволят. Продажи колес для малолитражек продолжают кризисные пики. Для них это крайняя мера. Законопослушные сотрудники автогиганта проводят на завод по собственным пропускам в обход руководства, отключив камеры наблюдения. Такие выходки по местным меркам – стопроцентное увольнение. Киев. Но шансов не потерять работу у этих людей все равно не осталось. В знак протеста на заводе играют в карты и курят. Такие...
4: Пусть все стоит брошенным. Мы не собираемся доделывать машины. Только это и пугает нашего босса.
3: Багеты и чай из пакетиков. Сотрудники Peugeot Citroën в северном пригороде Олне-Субуа игнорируют даже заводскую столовую.
4: Это тяжелейшая работа. Лично я здесь уже 25 лет. От здоровья ничего не осталось. Куда я пойду? На биржу? Кому я там нужен?
5: Aujourd'hui, on est là, et demain on continue.
3: 300 автомобилей до обеда и 400 после, до начала забастовки. На этом заводе выпускали порядка 700 машин ежедневно. Сегодня утром сборочную линию блокировали рабочие. Главный конвейер, вот он, остановлен. Руководство не идет на переговоры. На проходной просто повесили объявление. Предприятия закрывают. За последние два года производство сократилось в три раза. Объем продаж хэтчбеков Citroën C3 – это единственная модель, которую собирают на заводе. Снизился на 30%. Этот завод компании просто не нужен. В апреле 2014-го, ровно через год, уволят всех 3000 безработных. Впрочем, еще не предел. Peugeot, затеяв оптимизацию производства, оставит на улице 8000 высококлассных специалистов. Такого во Франции еще никогда не случалось. Еще никогда не случалось.
2: Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
1: Longtemps, pas longtemps.